0: ཐང ཐུ
1: ཁང ཐང
0: ཐང ཐང
1: ཐང ཐང
0: ཐང Досне, жанге шаочан кабашке ба.
1: Чо шаочан, са синдал чапчун чага чинсу, пасине ло югри.
0: Не шингу ю, кабашке ба харори. Не сына, чиге ки кеванда жуа шеро сло. Нан цу, мен чу чаяди, лё тун чи гео маши. Чачи чао жи, жанге чена.
1: Юн а, тари ген лин лаг зе гю мен чу гу гу та дюн че, зам ли ау че та. Дине, так чу чиг ги.
0: Rangge, gejui la gei jeshtige chachi chi la, gesi zhugo chun, tuzi tamzi tuuzi, zho cho cho yung kuzi.
1: Xinsu.
0: Yung a, rangge ba la dato yao chi a. Nga zhuginda.
1: Tadim na xin, te xin. Anjigula.
2: Oh, kiransu kyu xin.
1: Lesu.

0: Нунда юмне нумцаги. Печи срет юбши. Нунда ерчи.
1: Танде нумцар депхина. Мисо намдал портуа юсби.
0: Неден хайби намдал портюжи.
2: Хайби намдал кюа юсби. Унду намдал сироси.
0: Унду чилоси се.
2: Такши.
1: Ине тус пипи намай бита чекушиво.

Медини, Чаньюм Тозе, Гязюнгуле, Минга Донгинги, Чангтан Гигубшибе, Ренджун Сунгюб Куйши, Дигар, Кэнри Тинве, Цинчун Дана Дузин, Цотан Цу, Намге Газодар Чанглиде, Дигар, Минжи Цоне Чигаян, Сокча Мебе Тангдон Кюни Маши, Чангтанги Сэси Чимитхо, Сокча Назо, Чигар Юсин, Цоне Чиватан, Ригю Бишин, Ситюн Нямнеги, Сокчаги, Генхамсик Чаю. Дигар, Цюта, Чонг. Гянгже, Задан Тол Гежа Чубе, Погу Сумьян Ю. Гянгни, Сукче Датан Чауэ, Сокча Мичима Чече Сикта. Ригги Пунгю Чуэне, Сукдоб Чешу Сикши. Тиян зо цобе садю куйду кепчин. Гя цюн уйле ми Сидон Адон Самги Тоган Чидантха Нянгам Тангду цоне чигую. Чанг Задантху Гян Чидун Мангбую. Гянги Отун Син Син Чила Сукши Жинвотха Бугы Гемы Масир та, бо карбу инсин. Согуне ази парги ги шунги будони камнаи. Тидар, рэнжун хунги чубе кодзе тидабу сига дине, хонзу сэси дидинла зигар цоне чисин чи. Лори дао дубуне чунги парни, гянги гюби тюзу инсин. Гянмур не чагве тюйюн дао чукчи зам инбата, 主门是经住日早啊经住地地几次几个松就算了四个月罗松年十盘松地经住十年哪儿松不他俗不经册了密你还怎么他几次几个松几年十月盘松个月别日记碰不缺年松得七十时混最前用错于你罗你是怎么的 랑콜레디네 창단 진비 람파두 양망부 통주유 헌즈 윈도 슝람타 미링웨 자단 토라 양나 고구니 자사왕 양나 편지 티리 치버서 지추 리왕 양나 항제 웜시유